Но я забыл, что есть на свете чувство меры. Мешал я водочку с шампанским и с мадерой. В кармане денежки шуршали, как трава. Но тут явилась

баг. И рассуждаю, кто здесь умный, кто дурак. Курю дешевый симферопольский табак. И рассуждаю, кто здесь умный, кто дурак.

и все хохочешь. Кто-то снял тебя в полный рост, хороводишься с кем захочешь. За 7000 отсюда верст хороводишься

южное, полуголую твою красу, тело нежное, фото южное, полуголую твою красу.

забитая тема бардов, поэтов и тихо помешанных, верящих, что за дождем непременно солнце воскреснет над душами грешными.

оттепель чавкает в лужах, серый мартовский снег. Город весною ранней контужены скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано, сор